0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. В этом году в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Каждый десятый закончил школу не в этом, а в предыдущих годах. 1 июня свыше 230 тысяч девушек и юношей сдавали предметы ЕГЭ по выбору. Речь об истории, литературе и химии. Что касается обязательных предметов, 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Минпросвещение отметило, что ЕГЭ стартовал в России в штатном режиме.
0: Россия.
1: Министерство здравоохранения обновило номенклатуру медицинских должностей. С 1 сентября в системе здравоохранения появятся врачи, которые занимаются здоровым долголетием и физической реабилитацией, а также специалисты по медицинской логопедии и нейропсихологии. Нутрициолог впервые получит статус медицинского работника со средним профессиональным образованием, а не просто консультанта по питанию. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, правительство совместно с властями Дагестана и Чечни должно до 1 сентября обеспечить социальную поддержку граждан, чьи дома были повреждены или утрачены в результате весенних паводков. Отслеживать ход судебных дел теперь можно на госуслугах. Также с 1 июня граждане России могут получать судебные уведомления через портал госуслуг. Извещения и копии судебных актов будут приходить в личный кабинет госуслуг, если включить в настройках госпочты подписку на суды. Нововведение позволит не только вовремя узнавать о судебных процессах и получать извещения, но и снизит нагрузку на суды в сфере, связанной с отправкой бумажной корреспонденции. Аэропорты Шереметьево и Пулково начали пускать на рейсы по биометрии. Новшество действует только на самолетах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Специальные турникеты с системой распознавания лиц сокращают время посадки с 15 до 7 минут, поскольку сотрудникам больше не нужно проверять посадочные талоны. Чтобы получить доступ к сервису, нужно заранее сдать подтвержденную биометрию. Однако это можно сделать и в аэропортах.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи единого государственного экзамена. В этом году в нем зарегистрировались почти 750 тысяч человек. Каждый десятый закончил школу не в этом, а в предыдущих годах. 1 июня свыше 230 тысяч девушек и юношей сдавали предметы ЕГЭ по выбору. Речь об истории, литературе и химии. Что касается обязательных предметов, 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Минпросвещение отметило, что ЕГЭ стартовал в России в штатном режиме.
0: Россия.
1: Министерство здравоохранения обновило номенклатуру медицинских должностей. С 1 сентября в системе здравоохранения появятся врачи, которые занимаются здоровым долголетием и физической реабилитацией, а также специалисты по медицинской логопедии и нейропсихологии. Нутрициолог впервые получит статус медицинского работника со средним профессиональным образованием, а не просто консультанта по питанию. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, правительство совместно с властями Дагестана и Чечни должно до 1 сентября обеспечить социальную поддержку граждан, чьи дома были повреждены или утрачены в результате весенних паводков. Отслеживать ход судебных дел теперь можно на госуслугах. Также с 1 июня граждане России могут получать судебные уведомления через портал госуслуг. Извещения и копии судебных актов будут приходить в личный кабинет госуслуг, если включить в настройках госпочты подписку на суды. Нововведение позволит не только вовремя узнавать о судебных процессах и получать извещения, но и снизит нагрузку на суды в сфере, связанной с отправкой бумажной корреспонденции. Аэропорты Шереметьево и Пулково начали пускать на рейсы по биометрии. Новшество действует только на самолетах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. Специальные турникеты с системой распознавания лиц сокращают время посадки с 15 до 7 минут, поскольку сотрудникам больше не нужно проверять посадочные талоны. Чтобы получить доступ к сервису, нужно заранее сдать подтвержденную биометрию. Однако это можно сделать и в аэропортах.
0: Новости на Дорожном радио.
2: Водитель, помни, тебя ждут дома. Устал? Отдохни.

0: Дорожное радио.
1: Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси Аллах!

Зульфия мой халат гладит у доски. Шьет Гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

чисто, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

прошлогодний, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд начал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Размер новой меры соцподдержки – это разница между налогом, который работодатель удержал из зарплаты родителей по ставке 13%, и тем же налогом, но пересчитанным по льготной ставке в 6%. Семье, по сути, вернут 7% от уплаченного за год НДФЛ. Выплату одобрят не только родителям, но также усыновителям, опекунам и попечителям, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превышал полуторного прожиточного минимума в регионе. В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно

0: Вот. Ранее компании могли ввести товары, продать их, а налоги заплатить позже. С 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, до того, как фуры пересекут границу, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке и внести аванс по НДС и акцизам. Отсрочка по такому обеспечительному платежу сделана для импорта из Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Президент Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. В ходе беседы российский лидер поздравил собеседника с днем рождения. В свою очередь, глава Кабинета министров Армении выразил благодарность Владимиру Путину за взвешенную позицию по ряду спорных вопросов. В Китае власти задумались о запрете так называемых кресел с нулевой гравитацией. Это сиденья в автомашине, которые откидываются почти в горизонтальное положение. Местный регулятор посчитал их опасными. При ДТП пассажир в полулежачем положении рискует проскользнуть под ремнем безопасности, а подушка не сможет его защитить. МЧС ввело строгие правила парковки для электромобилей и гибридов. С 1 июня их нельзя оставлять на обычных местах в подземных паркингах, только на специальных оборудованных системой пожаротушения. Таким образом, владельцы электромобилей и гибридов не смогут заезжать на подземные парковки торговых центров или жилых комплексов, если там нет специально оборудованных мест. При этом «Известия» поясняют, что новые требования распространяются только на проектируемые и строящиеся здания, а также на существующие, где планируется капитальный ремонт, реконструкция или смена функционального назначения. Размер штрафа за нарушение для владельца электромобиля или гибрида составляет до 50 тысяч рублей.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи ЕГЭ. В этом году в нем зарегистрировались порядка 750 тысяч человек. 1 июня участники единого государственного экзамена сдавали историю, литературу и химию. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Завершится основная часть сдачи госэкзаменов 18-19 июня, ЕГЭ по информатике и устной частью экзамена по иностранным языкам. Далее запланированы резервные дни для сдачи и пересдачи предметов.
0: Россия.
1: Кофе и цикорий начали маркировать честным знаком. С 1 июня производители и импортеры обязаны наносить на упаковку специальный цифровой код. Покупатели, в свою очередь, могут сканировать этот код через приложение и получать полную информацию о товаре, в частности, кто произвел или ввез продукт, каков срок годности напитка и так далее. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Запрет распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах, однако не затрагивает топливо в технологических емкостях, которые самолеты используют в пути, партии керосина, проходящих таможенную процедуру, а также поставок по межправительственным соглашениям. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, Верховный суд должен обобщить судебную практику по предоставлению детям-сиротам жилищных выплат из региональных бюджетов. А властям регионов президент поручил расширить практику предоставления социальных услуг участникам СВО и членам их семей.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот вновь начал летать в Арабские Эмираты. Национальный авиаперевозчик с 1 июня возобновил регулярные рейсы в Дубай из Москвы. Время в пути составляет порядка 6 часов. Напомню, полеты в Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока были приостановлены с середины марта из-за обострения ситуации на Аравийском полуострове и близлежащих территориях. Сейчас ситуация стабилизировалась, и Аэрофлот, первым из российских перевозчиков, возобновил работу на данном направлении.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.

У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом, родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами Фути Александр Карпин.
0: О главном.
1: В России начался основной период сдачи ЕГЭ. В этом году в нем зарегистрировались порядка 750 тысяч человек. 1 июня участники единого государственного экзамена сдавали историю, литературу и химию. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, а 8 числа по математике базового и профильного уровней. Завершится основная часть сдачи госэкзаменов 18-19 июня, ЕГЭ по информатике и устной частью экзамена по иностранным языкам. Далее запланированы резервные дни для сдачи и пересдачи предметов.
0: Россия.
1: Кофе и цикорий начали маркировать честным знаком. С 1 июня производители и импортеры обязаны наносить на упаковку специальный цифровой код. Покупатели, в свою очередь, могут сканировать этот код через приложение и получать полную информацию о товаре, в частности, кто произвел или ввез продукт, каков срок годности напитка и так далее. Правительство ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина. Ограничение будет действовать до 30 ноября включительно. Запрет распространяется в том числе на топливо, приобретенное на биржевых торгах, однако не затрагивает топливо в технологических емкостях, которые самолеты используют в пути, партии керосина, проходящих таможенную процедуру, а также поставок по межправительственным соглашениям. Президент Владимир Путин поручил правительству и ФСБ гарантировать россиянам бесперебойный доступ к важнейшим интернет-сервисам даже в периоды ограничения работы сети. В первую очередь это касается госуслуг, систем оказания медицинской помощи и платежных сервисов. Также, согласно поручениям Владимира Путина, Верховный суд должен обобщить судебную практику по предоставлению детям-сиротам жилищных выплат из региональных бюджетов. А властям регионов президент поручил расширить практику предоставления социальных услуг участникам СВО и членам их семей.
0: Транспорт.
1: Аэрофлот вновь начал летать в Арабские Эмираты. Национальный авиаперевозчик с 1 июня возобновил регулярные рейсы в Дубай из Москвы. Время в пути составляет порядка 6 часов. Напомню, полеты в Арабские Эмираты и ряд других стран Ближнего Востока были приостановлены с середины марта из-за обострения ситуации на Аравийском полуострове и близлежащих территориях. Сейчас ситуация стабилизировалась, и Аэрофлот, первым из российских перевозчиков, возобновил работу на данном направлении.
0: Новости. Новости на Дорожном радио. Водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: простил, а он простил.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Меморандум между США и Ираном может быть подписан в течение ближайшей недели. Соответствующее заявление телеканалу ABC News сделал президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что не одобрил предыдущую версию документа, поскольку рассчитывает на включение в меморандум нескольких дополнительных пунктов.
0: Россия.
1: С сегодняшнего дня Россия запретила ввоз армянских фруктов – вишни, черешни, слив, абрикос, персиков, нектаринов и винограда. В постановлении Россельхознадзора указано, что данная мера введена из-за участившихся нарушений при поставках. Накануне также стало известно, что Россельхознадзор запретил ввоз рыбы и рыбопродуктов из Армении. Помимо этого, российские власти ввели запрет на ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Минтранс планирует ввести единый электронный билет для пригородных поездок. По словам министра транспорта Андрея Никитина, правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года. Также Никитин напомнил, что не так давно правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Сегодня в Севастополе бензин марок АИ-92 и АИ-95 продается только по талонам. Свободная продажа начнется в среду. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Тем временем в Крыму с 31 мая введен лимит на продажу бензина марки АИ-92 в

0: 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива. Транспорт. В России получим патент на новый электрокар «Амбер Авто». Его изображения обнаружены в базе Федерального института промышленной собственности. Небольшой электромобиль может выпускаться на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Изначально старт серийного выпуска намечался на 2025 год. Теперь же, судя по всему, конвейер запустят позже, когда это станет возможным. Об этом пишет издание «За рулем». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
1: Новости на «Дорожном радио».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Меморандум между США и Ираном может быть подписан в течение ближайшей недели. Соответствующее заявление телеканалу ABC News сделал президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что не одобрил предыдущую версию документа, поскольку рассчитывает на включение в меморандум нескольких дополнительных пунктов.
2: Россия.
1: С сегодняшнего дня Россия запретила ввоз армянских фруктов – вишни, черешни, слив, абрикос, персиков, нектаринов и винограда. В постановлении Россельхознадзора указано, что данная мера введена из-за участившихся нарушений при поставках. Накануне также стало известно, что Россельхознадзор запретил ввоз рыбы и рыбопродуктов из Армении. Помимо этого, российские власти ввели запрет на ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Минтранс планирует ввести единый электронный билет для пригородных поездок. По словам министра транспорта Андрея Никитина, правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года. Также Никитин напомнил, что не так давно правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Сегодня в Севастополе бензин марок АИ-92 и АИ-95 продается только по талонам. Свободная продажа начнется в среду. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Тем временем в Крыму с 31 мая введен лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива.
2: Транспорт.
1: В России получен патент на новый электрокар «Амбер Авто». Его изображения обнаружены в базе Федерального института промышленной собственности. Небольшой электромобиль может выпускаться на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Изначально старт серийного выпуска намечался на 2025 год. Теперь же, судя по всему, конвейер запустят позже, когда это станет возможным. Об этом пишет издание «За рулем».
0: Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути. Новости на «Дорожном радио».

наши пять номеров из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши пять.

0: Дорожное радио.
1: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо в ней.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия требует от Франции предоставить данные о задержании судна «Тагор». Правительство России во Франции предпринимает меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа судна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Тагор» был задержан военно-морскими силами Франции утром 31 мая в Атлантическом океане. Танкер следовал с грузом из Мурманска в Камерун.
2: Туризм.
1: На юге России открывается купальный сезон. С 1 июня официально принимают отдыхающих пляжи Республики Крым. В Севастополе сезон стартует 15 июня. Пока вода здесь еще не прогрелась выше 14-15 градусов, но местные власти и туроператоры сообщают о готовности инфраструктуры. Как отмечает российская газета, отдыхающих на пляжах еще мало. В основном к морю приходят крымчане. В солнечные дни уже можно загорать. Некоторые смельчаки решаются искупаться. 1 июня дан официальный старт купального сезона в Сочи. Но погода пока не пляжная. По прогнозу дожди. Море еще не прогрелось. Анапа 1 июня впервые за последние два года открыла купальный и высокий туристический сезон. Купание в море пока под запретом. Слишком холодная вода.
2: Россия.
1: Психологи рекомендуют родителям поддержать выпускников перед сдачей ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, родителям лучше сместить фокус с результатов экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка. Важно избегать жесткого контроля и не переходить грань между равнодушием и тревожным сверхконтролем.
2: Транспорт.
1: С 5 июня вводится новый порядок отстранения водителей с признаками опьянения от управления автомобилем. Теперь число документов для оформления такого водителя будет меньше за счет возможности сделать отметку в других протоколах вместо отдельного документа. Об этом сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия требует от Франции предоставить данные о задержании судна «Тагор». Правительство России во Франции предпринимает меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа судна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Тагор» был задержан военно-морскими силами Франции утром 31 мая в Атлантическом океане. Танкер следовал с грузом из Мурманска в Камерун.
2: Туризм.
1: На юге России открывается купальный сезон. С 1 июня официально принимают отдыхающих пляжи Республики Крым. В Севастополе сезон стартует 15 июня. Пока вода здесь еще не прогрелась выше 14-15 градусов, но местные власти и туроператоры сообщают о готовности инфраструктуры. Как отмечает российская газета, отдыхающих на пляжах еще мало. В основном к морю приходят крымчане. В солнечные дни уже можно загорать. Некоторые смельчаки решаются искупаться. 1 июня дан официальный старт купального сезона в Сочи. Но погода пока не пляжная. По прогнозу дожди. Море еще не прогрелось. Анапа 1 июня впервые за последние два года открыла купальный и высокий туристический сезон. Купание в море пока под запретом. Слишком холодная вода.
2: Россия.
1: Психологи рекомендуют родителям поддержать выпускников перед сдачей ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, родителям лучше сместить фокус с результатов экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка. Важно избегать жесткого контроля и не переходить грань между равнодушием и тревожным сверхконтролем.
2: Транспорт.
1: С 5 июня вводится новый порядок отстранения водителей с признаками опьянения от управления автомобилем. Теперь число документов для оформления такого водителя будет меньше за счет возможности сделать отметку в других протоколах вместо отдельного документа. Об этом сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Первое правило Haval F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Haval F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Haval F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Haval сети на сайте haval.ru. 13+.
3: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
4: Да все без... нормально.
5: Что?
4: Ашка.
5: Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
8: Поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
11: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
12: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных

0: ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите Мир Суприм в вашем банке.
1: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
2: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.
4: Отчего так в России березы шумят? Отчего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору я рад,

с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят, а последняя, эх, западает.

0: Он как я оторвался от веток.
1: Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Меморандум между США и Ираном может быть подписан в течение ближайшей недели. Соответствующее заявление телеканалу ABC News сделал президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что не одобрил предыдущую версию документа, поскольку рассчитывает на включение в меморандум нескольких дополнительных пунктов.
2: Россия.
1: С сегодняшнего дня Россия запретила ввоз армянских фруктов – вишни, черешни, слив, абрикос, персиков, нектаринов и винограда. В постановлении Россельхознадзора указано, что данная мера введена из-за участившихся нарушений при поставках. Накануне также стало известно, что Россельхознадзор запретил ввоз рыбы и рыбопродуктов из Армении. Помимо этого, российские власти ввели запрет на ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Минтранс планирует ввести единый электронный билет для пригородных поездок. По словам министра транспорта Андрея Никитина, правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года. Также Никитин напомнил, что не так давно правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Сегодня в Севастополе бензин марок АИ-92 и АИ-95 продается только по талонам. Свободная продажа начнется в среду. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Тем временем в Крыму с 31 мая введен лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива.
2: Транспорт.
1: В России получен патент на новый электрокар «Амбер Авто». Его изображения обнаружены в базе Федерального института промышленной собственности. Небольшой электромобиль может выпускаться на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Изначально старт серийного выпуска намечался на 2025 год. Теперь же, судя по всему, конвейер запустят позже, когда это станет возможным. Об этом пишет издание «За рулем». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Меморандум между США и Ираном может быть подписан в течение ближайшей недели. Соответствующее заявление телеканалу ABC News сделал президент США Дональд Трамп. Американский лидер отметил, что не одобрил предыдущую версию документа, поскольку рассчитывает на включение в меморандум нескольких дополнительных пунктов.
2: Россия.
1: С сегодняшнего дня Россия запретила ввоз армянских фруктов – вишни, черешни, слив, абрикос, персиков, нектаринов и винограда. В постановлении Россельхознадзора указано, что данная мера введена из-за участившихся нарушений при поставках. Накануне также стало известно, что Россельхознадзор запретил ввоз рыбы и рыбопродуктов из Армении. Помимо этого, российские власти ввели запрет на ввоз из Армении цветов, томатов, огурцов, перцев, зеленых культур и клубники. Минтранс планирует ввести единый электронный билет для пригородных поездок. По словам министра транспорта Андрея Никитина, правовым фундаментом для этого является закон, принятый в августе 2024 года. Также Никитин напомнил, что не так давно правительство утвердило концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года. Сегодня в Севастополе бензин марок АИ-92 и АИ-95 продается только по талонам. Свободная продажа начнется в среду. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. Тем временем в Крыму с 31 мая введен лимит на продажу бензина марки АИ-92 в 20 литров из-за ограниченного запаса этого топлива.
2: Транспорт.
1: В России получим патент на новый электрокар «Амбер Авто». Его изображения обнаружены в базе Федерального института промышленной собственности. Небольшой электромобиль может выпускаться на мощностях завода «Автотор» в Калининграде. Изначально старт серийного выпуска намечался на 2025 год. Теперь же, судя по всему, конвейер запустят позже, когда это станет возможным. Об этом пишет издание «За рулем». Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на «Дорожном радио».

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе до полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не то,

Летела грусть, ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду с землей Невской.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Да все без нормально.
6: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
7: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
7: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
8: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
10: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Тбанке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Тбанк. АО Тбанк.
11: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия, действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года, не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: ОККО представляет.
14: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
15: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
16: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
17: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
18: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союзмультфильм».

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция с 16 августа, подробнее на туту.ру 6+.
1: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.
3: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Россия требует от Франции предоставить данные о задержании судна «Тагор». Правительство России во Франции предпринимает меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа судна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Тагор» был задержан военно-морскими силами Франции утром 31 мая в Атлантическом океане. Танкер следовал с грузом из Мурманска в Камерун.
0: Туризм.
1: На юге России открывается купальный сезон. С 1 июня официально принимают отдыхающих пляжи Республики Крым. В Севастополе сезон стартует 15 июня. Пока вода здесь еще не прогрелась выше 14-15 градусов, но местные власти и туроператоры сообщают о готовности инфраструктуры. Как отмечает российская газета, отдыхающих на пляжах еще мало. В основном к морю приходят крымчане. В солнечные дни уже можно загорать. Некоторые смельчаки решаются искупаться. 1 июня дан официальный старт купального сезона в Сочи, но погода пока не пляжная. По прогнозу дожди, море еще не прогрелось. Анапа 1 июня впервые за последние два года открыла купальный и высокий туристический сезон. Купание в море пока под запретом, слишком холодная вода.
0: Россия.
1: Психологи рекомендуют родителям поддержать выпускников перед сдачей ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, родителям лучше сместить фокус с результатов экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка. Важно избегать жесткого контроля и не переходить грань между равнодушием и тревожным сверхконтролем.
0: Транспорт.
1: С 5 июня вводится новый порядок отстранения водителей с признаками опьянения от управления автомобилем. Теперь число документов для оформления такого водителя будет меньше за счет возможности сделать отметку в других протоколах вместо отдельного документа. Об этом сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россия требует от Франции предоставить данные о задержании судна «Тагор». Правительство России во Франции предпринимает меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа судна. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Тагор» был задержан военно-морскими силами Франции утром 31 мая в Атлантическом океане. Танкер следовал с грузом из Мурманска в Камерун.
2: Туризм.
1: На юге России открывается купальный сезон. С 1 июня официально принимают отдыхающих пляжи Республики Крым. В Севастополе сезон стартует 15 июня. Пока вода здесь еще не прогрелась выше 14-15 градусов, но местные власти и туроператоры сообщают о готовности инфраструктуры. Как отмечает российская газета, отдыхающих на пляжах еще мало. В основном к морю приходят крымчане. В солнечные дни уже можно загорать. Некоторые смельчаки решаются искупаться. 1 июня дан официальный старт купального сезона в Сочи. Но погода пока не пляжная. По прогнозу, дожди. Море еще не прогрелось. Анапа 1 июня впервые за последние два года открыла купальный и высокий туристический сезон. Купание в море пока под запретом. Слишком холодная вода.
2: Россия.
1: Психологи рекомендуют родителям поддержать выпускников перед сдачей ЕГЭ. Как пишет РИА Новости, родителям лучше сместить фокус с результатов экзамена на сохранение психического здоровья и ресурсов подростка. Важно избегать жесткого контроля и не переходить грань между равнодушием и тревожным сверхконтролем.
2: Транспорт.
1: С 5 июня вводится новый порядок отстранения водителей с признаками опьянения от управления автомобилем. Теперь число документов для оформления такого водителя будет меньше за счет возможности сделать отметку в других протоколах вместо отдельного документа. Об этом сообщил ТАСС автоюрист Лев Воропаев. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
2: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюз. Указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сберайди». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
5: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Берег включает «Хочу».
11: Хочу утреннюю чашку клубники.
10: Хочу съесть сэндвич на балконе.
12: Хочу чипсиков.
13: Но полезных.
14: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
15: А вот торговый дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва.

0: Улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти собираются ввести внесудебную блокировку объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов. Речь об объявлениях относительно фальшивых водительских прав и медицинских справок для водителей. Реализовывать эту инициативу будут МВД, Роскомнадзор, Минцифры и Росздравнадзор.
2: Россия.
1: Уже повысили зарплаты сотрудникам, либо увеличат их до конца года в таких отраслях, как энергетика, производство продуктов питания, телекомы и электроника. Об этом рассказала «Комсомольской правде» HR-консультант, карьерный консультант Галина Бабкова. Первыми увеличили размер предлагаемого вознаграждения те отрасли, которые острее нуждаются в кадрах, отметила специалист.
2: Туризм.
1: На длинные июньские выходные 12-14 числа россияне активно бронируют отдых в Петербурге и Москве. Общее количество отельных бронирований на июньские праздники осталось на уровне прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса OneToTrip. В Петербурге провести июньские выходные планируют 17% туристов, в столице около 11%.
2: Футбол.
1: На грядущем чемпионате мира по футболу команды будут играть мячом с миниатюрным датчиком. Он в режиме реального времени собирает данные о движении мяча. Скорость, траектория, вращение и точный момент касания игроком. Данная технология поможет повысить точность определения офсайдов. Мяч получил название «Трионда».
2: Транспорт.
1: В стратегию повышения безопасности дорожного движения включили критерии применения алкозамков в автомобилях. Предполагается внедрить систему блокировки запуска двигателя машины при обнаружении паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Также есть планы по внедрению системы, собирающей данные о состоянии водителя, выявляющей признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Власти собираются ввести внесудебную блокировку объявлений об изготовлении и продаже поддельных документов. Речь об объявлениях относительно фальшивых водительских прав и медицинских справок для водителей. Реализовывать эту инициативу будут МВД, Роскомнадзор, Минцифры и Росздравнадзор.
2: Россия.
1: Уже повысили зарплаты сотрудникам, либо увеличат их до конца года в таких отраслях, как энергетика, производство продуктов питания, телеком и электроника. Об этом рассказала «Комсомольской правде» HR-консультант, карьерный консультант Галина Бабкова. Первыми увеличили размер предлагаемого вознаграждения те отрасли, которые острее нуждаются в кадрах, отметила специалист.
2: Туризм.
1: На длинные июньские выходные 12-14 числа россияне активно бронируют отдых в Петербурге и Москве. Общее количество отельных бронирований на июньские праздники осталось на уровне прошлого года. Об этом сообщили аналитики сервиса OneToTrip. В Петербурге провести июньские выходные планируют 17% туристов, а в столице около 11%.
2: Футбол.
1: На грядущем чемпионате мира по футболу команды будут играть мячом с миниатюрным датчиком. Он в режиме реального времени собирает данные о движении мяча. Скорость, траектория, вращение и точный момент касания игроком. Данная технология поможет повысить точность определения офсайдов. Мяч получил название «Трионда».
2: Транспорт.
1: В стратегию повышения безопасности дорожного движения включили критерии применения алкозамков в автомобилях. Предполагается внедрить систему блокировки запуска двигателя машины при обнаружении паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Также есть планы по внедрению системы, собирающей данные о состоянии водителя, выявляющей признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Об этом пишет РИА Новости. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.

0: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: «Альфа-банк» удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроен на более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
6: Дорожное радио.
7: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебную, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

самый жуткий час. Косит трынь траву, а нам все равно, а нам все равно. Станем мы храбрей и отважней льва. Устоим хоть раз в самый жуткий час. Все напасти нам будут трынь.

утро неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежное спишь ты. Снам, улыбаясь в рассветном блаженстве.

только, чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

вас услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: В России внедрят биометрическую верификацию для пользователей каршеринга. Как следует из документа правительства, это нововведение будет реализовано до 2027 года. Кроме того, в эти же сроки планируется внедрить в сервисы проката средств индивидуальной мобильности систему верификации возраста по биометрии и паспорту.
0: Россия.
1: Мошенники активно создают фейковые сайты авиакомпаний и туроператоров, а также липовые порталы с фиктивной арендой жилья по заниженным ценам. На это обращает внимание депутат Госдумы, координатор проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин. Депутат посоветовал быть осторожными с предложениями заметно дешевле рыночных, пользоваться проверенными площадками бронирования и никогда не переводить деньги незнакомцам.
0: Туризм.
1: Президент Сербии Александр Вучич пообещал не отменять безвизовый режим для россиян. Ранее в сербском парламенте заявили, что отмена безвизового режима с Россией рассматривается среди условий вступления Сербии в ЕС, которые нужно выполнить к концу нынешнего года. По словам Вучича, даже если решение об отмене безвиза будет принято, оно будет немедленно отменено.
0: Мир.
1: Самый крупный в мире ледник Туэйтс в Антарктиде вызывает все больше беспокойства у климатологов. Об этом пишет британская газета Daily Express. Если ледник размером с Британию полностью растает, уровень мирового океана повысится более чем на 60 сантиметров. В зону затопления попадут Британия и Нидерланды, некоторые штаты США, Бангладеш и Мальдивская республика. Полное исчезновение грозит Тувалу.
0: Транспорт.
1: Пользователи арендных электросамокатов хотят проверять на знание дорожных правил. С такой инициативой выступили в Думе. Депутаты считают, что граждане, арендующие средства индивидуальной мобильности, не всегда обладают достаточным пониманием правил безопасного движения. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Запаска» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о последних изменениях в законодательстве. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: «Дорожное радио».

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о законодательных новинках этого лета. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Начнем с пьяных водителей. На этой неделе вступает в силу закон, упрощающий их оформление инспектором ГАИ. В акте об освидетельствовании или постановлении по делу об административном правонарушении теперь будут ставить отметку об отстранении водителя от управления автомобилем или о задержании транспортного средства. Ранее для этого требовались отдельные бумаги. Для водителя это означает лишь ускорение самой процедуры оформления, а сотрудники госавтоинспекции сэкономят много рабочих часов. Теперь по поводу парковки. Имеется в виду процедура оплаты. В условиях ограничения интернета появилась довольно неприятная проблема. Водитель пытается заплатить, а в ответ получает отказ системы, а в дальнейшем штраф. Обжалование практически не помогает. Так что новый закон будет очень кстати. Речь о введении постоплаты. Минтранс уже подготовил соответствующие поправки в закон об организации дорожного движения. До этого в правительстве поддержали идею установить единый срок постоплаты – 24 часа после завершения парковки. Ожидается, что нововведение снизит число необоснованных штрафов и повысит платежную дисциплину. Ну и напоследок. Сейчас продолжается очередная публичная проверка справочников стоимости запчастей и норма часа работ от Российского союза автостраховщиков. Эти списки используют для расчета стоимости ремонта автомобилей и денежных выплат по ОСАГО. Обновление происходит каждые 3 месяца, чтобы хоть как-то угнаться за растущими ценами. Проверка завершается 19 июня. И, кстати, до этого момента участники рынка могут направить свои замечания и предложения РСА. Их обещают учесть при доработке документа. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
0: ОК представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
0: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
5: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Сегодня в России начинается основной период основного государственного экзамена. ОГЭ в этом году сдадут около 1 700 000 выпускников. Для проведения экзаменов задействовано более 12 тысяч экзаменационных пунктов. Самыми популярными предметами по выбору у участников ОГЭ стали география, информатика и обществознание.
2: Россия.
1: Правила провоза детского питания в самолете претерпят изменения. Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что в России до конца этого года будет утвержден документ, разрешающий провозить в самолете детское питание объемом более 100 мл. Приказ, разрешающий провоз емкостей объемом более 100 мл, уже утвержден Минтрансом, подчеркнул министр.
2: Туризм.
1: Президент Сербии Александр Вучич пообещал не отменять безвизовый режим для россиян. Ранее в сербском парламенте заявили, что отмена безвизового режима с Россией рассматривается среди условий вступления Сербии в ЕС, которые нужно выполнить к концу нынешнего года. По словам Вучича, даже если решение об отмене безвиза будет принято, оно будет немедленно отменено.
2: Футбол.
1: На грядущем чемпионате мира по футболу команды будут играть мячом с миниатюрным датчиком. Он в режиме реального времени собирает данные о движении мяча. Скорость, траектория, вращение и точный момент касания игроком. Данная технология поможет повысить точность определения офсайдов. Мяч получил название «Трионда».
2: Транспорт.
1: В стратегию повышения безопасности дорожного движения включили критерии применения алкозамков в автомобилях. Предполагается внедрить систему блокировки запуска двигателя машины при обнаружении паров алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе. Также есть планы по внедрению системы, собирающей данные о состоянии водителя, выявляющей признаки сна или отвлечения внимания от дороги. Вы слушали новости «Дорожное радио» вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Хочу. Терек включает «Хочу».
10: Хочу утреннюю чашку клубники.
9: Хочу съесть сэндвич на балконе.
11: Хочу чипсиков.
12: Но полезных.
13: У каждого свое «Хочу». Я Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестка». Уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
8: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 128-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
14: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите.

0: Мир Суприм в вашем банке. Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акций, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Джакар F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джакар F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Джак и на jakar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-онли от Альфа-банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-онли. АО «Альфа-банк».
1: Дорожное радио.

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути.
0: Здравоохранение.
1: Вирус Эбола, который вызвал вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, и она не передается воздушно-капельным путем. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, широкое распространение лихорадки на континенте остается возможным. Попова добавила, что вирус еще изучают специалисты Роспотребнадзора в Уганде, но уже сейчас сотрудники Института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали специальный тест, который позволяет диагностировать этот редкий штамм вируса.
0: Деньги.
1: Доля россиян, признанных банкротами по судебным и внесудебным процедурам, достигла более 1% общего числа заемщиков по кредитам и займам. В Банке России отмечают, что их число выросло вдвое за пару лет и достигло более 600 тысяч по итогам прошлого года. Наибольший рост числа банкротств наблюдается в сегменте кредитов наличными. А распространению процедуры банкротства способствует рост популярности услуг компаний, которые занимаются ее сопровождением.
0: Россия.
1: В России платное обучение вузов в среднем стало дороже на 11%, сообщает «Коммерсант». В отдельных университетах стоимость выросла сильнее. По ряду направлений прибавка достигает 30%. Наиболее заметные изменения затронули вузы, где платный набор заметно влиял на общий доход. Сейчас он сократился из-за введенных ограничений на число платных мест. В вузах отмечают, что стараются удерживать для абитуриентов скидки на грантовую поддержку для сильных студентов. Эксперты полагают, что темпы повышения стоимости могут замедлиться примерно через полгода.
0: Столичный регион.
1: Майская жара в Москве не смогла побить рекорд 2007 года. В МГУ сообщили, что в мае этого года температура воздуха в Москве достигла 31 градуса тепла. Однако рекорд месяца в 2007 году, который составил плюс 33,8 градуса, остался непревзойденным. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: душевное на дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути.
0: Здравоохранение.
1: Вирус Эбола, который вызвал вспышку в некоторых странах Африки, не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция, и она не передается воздушно-капельным путем. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, широкое распространение лихорадки на континенте остается возможным. Попова добавила, что вирус еще изучают специалисты Роспотребнадзора в Уганде, но уже сейчас сотрудники Института эпидемиологии Роспотребнадзора разработали специальный тест, который позволяет диагностировать этот редкий штамм вируса.
0: Деньги.
1: Доля россиян, признанных банкротами по судебным и внесудебным процедурам, достигла более 1% общего числа заемщиков по кредитам и займам. В Банке России отмечают, что их число выросло вдвое за пару лет и достигло более 600 тысяч по итогам прошлого года. Наибольший рост числа банкротств наблюдается в сегменте кредитов наличными. А распространению процедуры банкротства способствует рост популярности услуг компаний, которые занимаются ее сопровождением.
0: Россия.
1: В России.

0: И платное обучение в вузах в среднем стало дороже на 11%, сообщает «Коммерсант». В отдельных университетах стоимость выросла сильнее. По ряду направлений прибавка достигает 30%. Наиболее заметные изменения затронули вузы, где платный набор заметно влиял на общий доход. Сейчас он сократился из-за введенных ограничений на число платных мест. В вузах отмечают, что стараются удерживать для абитуриентов скидки на грантовую поддержку для сильных студентов. Эксперты полагают, что темпы повышения стоимости могут замедлиться примерно через полгода.
1: Столичный регион.
0: Майская жара в Москве не смогла побить рекорд 2007 года. В МГУ сообщили, что в мае этого года температура воздуха в Москве достигла 31 градуса тепла. Однако рекорд месяца в 2007 году, который составил плюс 33,8 градуса, остался непревзойденным. Вы слушали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: С 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Анна Мудрова.
0: Россия.
1: Отгрузки пшеницы выросли почти в полтора раза, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение директора аналитического департамента Союза Елены Тюриной. Кукуруза отправлена почти в 3,5 раза больше. По словам эксперта, с марта число покупателей российской пшеницы увеличилось. Экспортировалась она в 27 стран, хотя в прошлом сезоне их было 17. Лидирует традиционный Египет. Отгрузки на его рынок выросли на 2,5%. Экспорт в Саудовскую Аравию вырос почти в 7 раз, а топ-3 замыкает Турция, отгрузки в которую снизились на 1%. В МВД предупредили о мошеннических рассылках, приуроченных ко Дню России. Как сообщает ведомство, злоумышленники рассылают сообщения в мессенджерах и по электронной почте о фиктивных выплатах. Затем пользователи перенаправляют на фишинговые сайты, которые имитируют госуслуги, и предлагают перейти на несуществующий сервис «Единый центр выплат». Аферисты также используют маскировку под сотрудников различных госорганов. В сообщениях они представляются как представители Росфинмониторинга, Минцифры, МВД, ФСБ и других ведомств. Представители Европарламента, Еврокомиссии и Совета ЕС согласовали текст документа, который предусматривает ускорение депортации из стран Евросоюза и увеличение их объемов. Об этом сообщает Политико. Соглашение также позволяет направлять мигрантов в специальные центры за пределами ЕС. Теперь документ должен пройти процедуру ратификации в Европарламенте и в Совете ЕС.
0: Транспорт.
1: Правила провоза детского питания в самолете в России изменят. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минтранс России Андрей Никитин. По словам министра, приказ, который разрешает перевозку емкости объемом более 100 мл, ведомство уже утвердило. В пункте прописали, что детское питание, в частности материнское молоко, можно брать в количестве, необходимом для полета. Некоторые российские авиакомпании уже указали на своих сайтах, что их пассажирам можно провозить детское питание в емкостях более 100 мл. Вы слушали новости. В эфире была Анна Мудрова. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: пристегнуть ремни.
1: Путешествие с удовольствием.
0: На Дорожном радио.
2: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Через несколько минут из очередного «Путешествия с удовольствием» вы узнаете, чем будет наполнен фестиваль «Исаборг», из каких российских городов организована полетная программа в ЦИВАТ и какие зарубежные круизы выбирают россияне этим летом. «Путешествие с удовольствием» начнется уже спустя несколько песен.
0: Дорожное радио.

0: Пристегнуть ремни.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем поклонникам путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, чем будет наполнен фестиваль «Исаборг», из каких российских городов организована полетная программа в Тивот и какие зарубежные круизы выбирают россияне этим летом.
1: Добро пожаловать!
2: Средние века окажутся в середине июня. Это мы про фестиваль раннесредневековой культуры «Исаборг», который устроят 12-14 июня в деревне Изборск Псковской области. Все главные признаки дней давно минувших явят на 18-м по счету фестивале. Как сообщает Интерфакс, гости станут свидетелями воссозданных массовых сражений и поединков, конкурсов и лучного турнира. Гости смогут поучаствовать в ремесленных интерактивах и посетить исторический лекторий, а участники фестиваля воссоздадут старинные шатры, одежду и оружие, предметы быта, посуду и еду раннего средневековья. Основные события фестиваля придутся на 13 июня.
1: Полетели!
2: Добраться до Черногорского Тивота этим летом можно из 6 российских городов. Туроператор ПАКС организует такие авиарейсы из Москвы, Екатеринбурга и Казани, Петербурга, Самары и Сочи. Это все стыковочные перелеты.

0: Ассоциации туроператоров России эти полетные программы работают с 24 июня по 20 сентября.
1: Поплыли!
0: Российские туристы оперативно пересмотрели свои круизные планы по Персидскому заливу, где сейчас небезопасно из-за ближневосточного конфликта. Туроператоры рассказали, что по этому направлению идет существенный спад, однако отдыхающие бронируют круизы в Персидском заливе на следующую зиму. Но до нее еще далеко, а сейчас востребованы безвизовые круизы по Средиземному морю, а также территории Азии, прежде всего круизы из Шанхая. Пользуются популярностью туры по Нилу и черноморские путешествия. Вообще, к летнему сезону в традиционные лидеры круизного отдыха выходит Средиземное море. В фаворе туры из Стамбула и Измира. Все больше поездок выполняется из Рима и Барселоны. Круизы по Восточному Средиземноморью из Турции самые привлекательные. Здесь не требуют виз.
2: Любой из выпусков «Путешествия с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру.
0: Дорожное радио вместе в пути.
1: Программа «Путешествие с удовольствием». По будням в 14:30. Только на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Да все нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
4: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО ЦПЛ при авторизации по Сбер-ID. Подробнее Сбермобайл.

0: улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
1: ОККО представляет.
2: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
3: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
4: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
5: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту. Приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд начал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Размер новой меры соцподдержки – это разница между налогом, который работодатель удержал из зарплаты родителей по ставке 13%, и тем же налогом, но пересчитанным по льготной ставке в 6%. Семье, по сути, вернут 7% от уплаченного за год НДФЛ. Выплату одобрят не только родителям, но также усыновителям, опекунам и попечителям, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превышал полуторного прожиточного минимума в регионе. Кофе и цикорий начали маркировать честным знаком. Производители и импортеры обязаны наносить на упаковку специальный цифровой код. Покупатели, в свою очередь, могут сканировать этот код через приложение и получать полную информацию о товаре, в частности, кто произвел или ввез продукт, каков срок годности напитка и так далее. Старые запасы кофе и цикория разрешено продавать без маркировки до истечения срока годности продуктов. В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Ранее компании могли ввести товары, продать их, а налоги заплатить позже. С 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, до того, как фуры пересекут границу, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке и внести аванс по НДС и акцизам. Отсрочка по такому обеспечительному платежу сделана для импорта из Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Вирус Эбола, распространяющийся в Африке, не обладает пандемическим потенциалом. Такое сообщение сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, инфекция не передается воздушно-капельным путем. При этом на самом африканском континенте угроза дальнейшего распространения лихорадки существует. МЧС вводит строгие правила парковки для электромобилей и гибридов. Их нельзя будет оставлять в подземных паркингах, если те не оборудованы системой пожаротушения, огнестойкими перегородками и так далее. Также места для электротранспорта на парковках должны будут размещаться группами, не более 10 машин в каждой. При этом, по данным газеты «Известия», новые требования распространяются на проектируемые и строящиеся здания, а также на существующие, но только если в них планируется капитальный ремонт, реконструкция или смена функционального назначения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу, какой сюрприз сделала молодоженам певица Жасмин. А также узнаем, что помогает шаману сохранять голос. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Певец-шаман поделился, что ему помогает сохранять голос. По словам артиста, секрет прост. Полноценный сон и восстановление организма – самое лучшее средство. Как пример, он сравнил голосовые связки со спортивными нагрузками. Некоторые думают, что нужно каждый день заниматься в спортзале, но тогда ты не даешь своим мышцам восстановиться в должной степени. Вот так же и голос – это связки, это тоже, можно сказать, мышцы, которые нельзя эксплуатировать на ежедневной основе, рассказал певец. Кроме того, артист внимательно следит и за водным балансом, пьет много обычной питьевой воды – около 3 литра в день. Это помогает ему избежать сухости. Жасмин устроила настоящий сюрприз для нескольких молодоженов в Митинском дворце бракосочетания, где лично провела торжественную церемонию регистрации брака. Певица призналась, что очень волновалась перед столь ответственной миссией. «Это ведь государственное учреждение. Здесь нельзя опаздывать. Меня всю трясло», – поделилась своими эмоциями артистка. Перед церемонией Жасмин даже прошла экспресс-курс свадебного регистратора, чтобы достойно справиться с новой ролью. Для молодоженов ее появление стало полной неожиданностью. На таком подарке они заранее, конечно, не знали. Певица отметила, что секрет счастливых и долгих отношений заключается в простом, но важном правиле – всегда находить время и внимание для своей второй половинки. В завершении праздника Жасмин исполнила свою песню «Какое счастье», которая также звучит в эфире Дорожного радио.

0: еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое

0: Вопросами, спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
3: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
4: Дорожное радио представляет.
5: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: This is the story of my baker.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Требования к подающим на гражданство Российской Федерации изменились. Иностранцы, желающие получить российский паспорт при подаче заявления на гражданство, будут обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости. Если судимость есть, документ должен будет содержать информацию о совершенных преступлениях. Новые требования до начала 2028 года не коснутся граждан Украины, а также

0: тех иностранцев, которые постоянно жили на территории России. Напомню, в прошлом месяце прошел первое чтение законопроекта, согласно которому наличие непогашенной судимости за любое преступление станет основанием для отказа в выдаче вида на жительство, российского паспорта или разрешения на временное проживание.
1: Мир.
0: Переговорный процесс по Украине находится на паузе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сослался на детали речи Владимира Путина, сказанные во время визита российского лидера в Астану. При этом чиновник подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам, а контакты с США по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Сотрудники российской таможни теперь имеют право сбивать и глушить беспилотники. Речь идет о защите от атак с воздуха зданий, складских помещений, пунктов пропуска, а также жизни граждан. Соответствующий закон вступил в силу 2 июня. Этот же документ упростил деятельность компаний с особым таможенным статусом. Сербия не планирует изменять безвизовый режим с Россией. Такое заявление в местном телеэфире сделал президент Сербии Александр Вучич. Ранее в местном парламенте речь шла о возможной отмене безвиза с Россией из-за требований Евросоюза. В него Сербия планирует вступить к концу года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия введет симметричные меры, если Сербия все же ограничит въезд для россиян.
1: Транспорт.
0: Между тем, пользователей каршеринга в России планируют проверять по биометрии. К будущему году власти страны хотят внедрить систему верификации личности и водительских прав через единую биометрическую систему. Это означает, что для аренды автомобиля в новом сервисе не придется каждый раз фотографировать документы или делать селфи. Система сама сверит данные с водительским удостоверением и подтвердит личность. Ответственными за реализацию проекта назначены Министерство транспорта, внутренних дел и цифрового развития.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Требования к подающим на гражданство Российской Федерации изменились. Иностранцы, желающие получить российский паспорт при подаче заявления на гражданство, будут обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости. Если судимость есть, документ должен будет содержать информацию о совершенных преступлениях. Новые требования до начала 2028 года не коснутся граждан Украины, а также тех иностранцев, которые постоянно жили на территории России. Напомню, в прошлом месяце прошел первое чтение законопроекта, согласно которому наличие непогашенной судимости за любое преступление – станет основанием для отказа в выдаче вида на жительство, российского паспорта или разрешения на временное проживание.
0: Мир.
1: Переговорный процесс по Украине находится на паузе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сослался на детали речи Владимира Путина, сказанные во время визита российского лидера в Астану. При этом чиновник подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам, а контакты с США по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе. Сотрудники российской таможни теперь имеют право сбивать и глушить беспилотники. Речь идет о защите от атак с воздуха зданий, складских помещений, пунктов пропуска, а также жизни граждан. Соответствующий закон вступил в силу 2 июня. Этот же документ упростил деятельность компаний с особым таможенным статусом. Сербия не планирует изменять безвизовый режим с Россией. Такое заявление в местном телеэфире сделал президент Сербии Александр Вучич. Ранее в местном парламенте речь шла о возможной отмене безвиза с Россией из-за требований Евросоюза. В него Сербия планирует вступить к концу года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что Россия ведет симметричные меры, если Сербия все же ограничит въезд для россиян.
0: Транспорт.
1: Между тем, пользователей каршеринга в России планируют проверять по биометрии. К будущему году власти страны хотят внедрить систему верификации личности и водительских прав через единую биометрическую систему. Это означает, что для аренды автомобиля в новом сервисе не придется каждый раз фотографировать документы или делать селфи. Система сама сверит данные с водительским удостоверением и подтвердит личность. Ответственными за реализацию проекта назначены Министерство транспорта, внутренних дел и цифрового развития.
0: Новости на Дорожном радио.

будем вместе. Как не хочу, чтобы уезжал. Как я хочу, чтобы ты скорее уехал. Мне кажется, что я тебя...

0: Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама. АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: Дорожное радио представляет.
3: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка» в кино с 4 июня, 12+.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Расширяется список продукции из Армении, запрещенной к ввозу в Россию. С 3 июня под ограничение Россельхознадзора попадают семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Ранее запрет коснулся ввоза томатов, огурцов, перца, зелени, клубники, а также вишни, абрикосов, персиков и винограда из Армении. Причиной ведомство назвало случаи нарушения фитосанитарных норм. Также со 2 июня Россельхознадзор приостановил ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции. Из 30 армянских предприятий допуск получили только 2.
0: Россия.
1: Между тем, просроченные продукты в России смогут получить вторую жизнь. После изъятия такие товары разрешено направлять на переработку, на изготовление кормов для животных, удобрений, биогаза или твердого топлива. При этом экспертизу проводить не потребуется. Это следует из правительственного постановления. Редкое событие произошло в ленинградском зоопарке. У пары манулов родились сразу 4 котенка. В администрации зоосада назвали это событие важным достижением, поскольку получить потомство от этих редких и скрытных хищников семейства кошачьих в неволе удается нечасто. Пол новорожденных манулов пока неизвестен. Это первые детеныши молодой самки по имени Пепе, поэтому сотрудники ленинградского зоопарка стараются не беспокоить пушистое семейство. Напомню, что манулы – это дикие коты, занесенные в Красную книгу России. Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность. Агентство РБК приводит мнение Национального автомобильного союза, согласно которому нововведение коснется лишь единичных случаев, когда ввозить машину оказывается экономически невыгодно и владелец просто не выходит на связь.
0: Транспорт.
1: Единый электронный билет для пригородного транспорта появится в России. С одним цифровым документом можно будет сесть в электричку, а затем пересесть на автобус, не покупая отдельно билеты на каждый вид транспорта. Срок запуска единого билета пока не называется, однако работа над ним уже идет в Министерстве транспорта в рамках концепции развития пригородных перевозок до 2035 года.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Расширяется список продукции из Армении, запрещенной к ввозу в Россию. С 3 июня под ограничение Россельхознадзора попадают семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Ранее запрет коснулся ввоза томатов, огурцов, перца, зелени, клубники, а также вишни, абрикосов, персиков и винограда из Армении. Причина ведомства назвала случаи нарушения фитосанитарных норм. Также со 2 июня Россельхознадзор приостановил ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции. Из 30 армянских предприятий допуск получили только 2.
0: Россия.
1: Между тем, просроченные продукты в России смогут получить вторую жизнь. После изъятия такие товары разрешено направлять на переработку, на изготовление кормов для животных, удобрений, биогаза или твердого топлива. При этом экспертизу проводить не потребуется. Это следует из правительственного постановления. Редкое событие произошло в ленинградском зоопарке. У пары манулов родились сразу 4 котенка. В администрации зоосада назвали это событие важным достижением, поскольку получить потомство от этих редких и скрытных хищников семейства кошачьих в неволе удается нечасто. Пол новорожденных манулов пока неизвестен. Это первые детеныши молодой самки по имени Пепе, поэтому сотрудники ленинградского зоопарка

0: стараются не беспокоить пушистое семейство. Напомню, что манулы – это дикие коты, занесенные в Красную книгу России. Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность. Агентство РБК приводит мнение Национального автомобильного союза, согласно которому нововведение коснется лишь единичных случаев, когда ввозить машину оказывается экономически невыгодно и владелец просто не выходит на связь. Транспорт. Единый электронный билет для пригородного транспорта появится в России. С одним цифровым документом можно будет сесть в электричку, а затем пересесть на автобус, не покупая отдельно билеты на каждый вид транспорта. Срок запуска единого билета пока не называется, однако работа над ним уже идет в Министерстве транспорта в рамках концепции развития пригородных перевозок до 2035 года.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
2: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года. Не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
3: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
5: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
6: богатстве? Столько условий.
7: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий.
8: Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
10: Да все нормально.
11: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
12: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
11: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
12: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру 12+.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».

0: на такси.
1: Оформите Мир Суприм в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: ОКО представляет.
4: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
5: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
6: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
3: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
7: Детская сберкарта вызывает улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мир Сберкарта» с тарифом детский. Совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо. Действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз Мультфильм».
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иностранные дальнобойщики смогут находиться в России вдвое дольше. С 30 июня профессиональным водителям из Грузии и стран СНГ увеличивают срок пребывания в России до 180 суток в течение календарного года. Чтобы воспользоваться новым правилом, иностранным водителям нужно заранее подать электронную заявку на въезд в нашу страну через мобильное приложение RU-ID. К заявлению потребуется приложить копии удостоверения личности, водительских прав и документов на автомобиль. Речь идет только о водителях, занятых в международных грузовых и пассажирских перевозках.
0: Россия.
1: Российские фехтовальщики вновь будут выступать на международных соревнованиях с гимном и под флагом России. Начиная с чемпионата мира в Гонконге, наши спортсмены получили право на демонстрацию национальной символики. Это касается личных и командных турниров, не только для юниорских, но и взрослых команд. Соответствующее решение приняла Международная федерация фехтования. Сотрудники российской таможни теперь имеют право сбивать и глушить беспилотники. Речь идет о защите от атак с воздуха зданий, складских помещений, пунктов пропуска, а также жизни граждан. Соответствующий закон вступил в силу 2 июня. Этот же документ упростил деятельность компаний с особым таможенным статусом. Теперь они могут менять данные в реестре уполномоченных экономических операторов быстрее, в зависимости от типа изменений процедура займет от 30 до 120 дней. Требования к подающим на гражданство Российской Федерации изменились. Иностранцы, желающие получить российский паспорт при подаче заявления на гражданство, будут обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости. Если судимость есть, документ должен будет содержать информацию о совершенных преступлениях. Новые требования до начала 2028 года не коснутся граждан Украины, а также тех иностранцев, которые постоянно жили на территории России.
0: Транспорт.
1: Электромобили в России за год пробегают на четверть меньше, чем бензиновые и дизельные машины. К такому выводу пришло аналитическое агентство «Автостат». Оно изучило данные объявлений о продаже автомобилей на вторичном рынке. По подсчетам агентства, владельцы электрокаров проезжают в среднем 12,5 тысяч километров в год, тогда как обладатели обычных легковушек за год наматывают на одометре порядка 17 тысяч километров.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

И вот я снова здесь, и ты придешь обратно. Чистые пруды, застенчивые ивы, как девчонки.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Иностранные дальнобойщики смогут находиться в России вдвое дольше. С 30 июня профессиональным водителям из Грузии и стран СНГ увеличивают срок пребывания в России до 180 суток в течение календарного года. Чтобы воспользоваться новым правилом, иностранным водителям нужно заранее подать электронную заявку на въезд в нашу страну через мобильное приложение RU-ID. К заявлению потребуется приложить копии удостоверения личности, водительских прав и документов на автомобиль. Речь идет только о водителях, занятых в международных грузовых и пассажирских перевозках.
0: Россия.
1: Российские фехтовальщики вновь будут выступать на международных соревнованиях с гимном и под флагом России. Начиная с чемпионата мира в Гонконге, наши спортсмены получили право на демонстрацию.

0: традицию национальной символики. Это касается личных и командных турниров, не только для юниорских, но и взрослых команд. Соответствующее решение приняла Международная федерация фехтования. Сотрудники российской таможни теперь имеют право сбивать и глушить беспилотники. Речь идет о защите от атак с воздуха зданий, складских помещений, пунктов пропуска, а также жизни граждан. Соответствующий закон вступил всего 2 июня. Этот же документ упростил деятельность компаний с особым таможенным статусом. Теперь они могут менять данные в реестре уполномоченных экономических операторов быстрее, в зависимости от типа изменений процедура займет от 30 до 120 дней. Требования к подающим на гражданство Российской Федерации изменились. Иностранцы, желающие получить российский паспорт при подаче заявления на гражданство, будут обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости. Если судимость есть, документ должен будет содержать информацию о совершенных преступлениях. Новые требования до начала 2028 года не коснутся граждан Украины, а также тех иностранцев, которые постоянно жили на территории России. Транспорт. Электромобили в России за год пробегают на четверть меньше, чем бензиновые и дизельные машины. К такому выводу пришло аналитическое агентство «Автостат». Оно изучило данные объявлений о продаже автомобилей на вторичном рынке. По подсчетам агентства, владельцы электрокаров проезжают в среднем 12,5 тысяч километров в год, тогда как обладатели обычных легковушек за год наматывают на одометре порядка 17 тысяч километров.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Первое правило HAVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HAVLF 7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для указана максимально рекомендованная цена перепродажи автомобиля HAVLF 7 2026 модельного года не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HAVLF сети на сайте HAVLF.ru. 13+.
4: Да все без нормально.
5: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
6: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
6: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Скидка «Мания» в «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
9: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
3: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/vpred. 0+.
10: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
11: Правильный бизнес – это

0: Система. Вот Лада Бизнес – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
0: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это Лада Бизнес. Лада Бизнес. Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: ОК представляет.
3: За последний месяц у нас 5 эпизодов. Убийство на дорогах.
4: Ты про Чикатило слышал? Маньяк, серийный убийца. Сегодня может появиться такой?
5: То есть ты просто так сможешь взять и убить меня? Да легко.
2: Премьера сериала «След Чикатило». Только в ОККО. 18+.
6: Терек включает «Хочу».
7: Хочу утреннюю чашку клубники.
6: Хочу съесть сэндвич на балконе.
8: Хочу чипсика.
9: Но полезных.
10: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
11: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 102-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Кредитковская, дом 28, строение 4.
12: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Сергей Лазарев.
1: Если проснутся все сразу вулканы, если...

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Путешествовать с маленькими детьми станет проще. Министерство транспорта подготовило поправки, которые разрешат брать на борт детское питание в любых емкостях без ограничения в 100 мл. Необходимый приказ уже подписан ведомству и сейчас находится на стадии межведомственного согласования. Поводом для разработки новых правил стал инцидент в аэропорту Иркутска. Там женщине с годовалым ребенком запретили проносить детское питание на борт в объемах, превышающих нормы в 100 мл.
0: Россия.
1: Главы Крыма и Севастополя доложили президенту о ситуации с топливом на полуострове. 92 и 95 бензин отпускают с ограничением 20 литров в одни руки, заправка в канистры запрещена. На двух крупнейших сетях АЗС Крыма АИ-95 продают по талонам. Аналогичные меры временно действуют в Севастополе. В полном объеме обеспечены машины коммунального и социального транспорта и экстренных служб. Расширяется список продукции из Армении, запрещенной к ввозу в Россию. С 3 июня под ограничение Россельхознадзора попадают семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Ранее запрет коснулся ввоза томатов, огурцов, перца, зелени, клубники, а также вишни, абрикосов, персиков и винограда из Армении. Причиной ведомства назвало случаи нарушения фитосанитарных норм. Также со 2 июня Россельхознадзор приостановил ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции. Дальнобойщики из СНГ и Грузии смогут находиться в России вдвое дольше. С 30 июня профессиональным водителям-иностранцам увеличивают срок пребывания в России до 180 суток в течение календарного года. Чтобы воспользоваться новым правилом, профессиональным водителям, занятым в международных грузовых и пассажирских перевозках, нужно заранее подавать электронную заявку на въезд в Россию. Новшество призвано упростить работу международных перевозчиков и сократить издержки транспортных компаний. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали реже попадать в ДТП. Количество аварий с их участием за год сократилось на 26%. При этом сами ДТП стали более опасными. Число погибших выросло на те же 26%. До 68 человек, это следует из отчета научного центра безопасности дорожного движения. Как замечает издание «Известия», основная угроза исходит от личных, а не от арендных устройств. При этом в подавляющем большинстве случаев погибают сами водители электросамокатов.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна», «Романтика руля».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Путешествовать с маленькими детьми станет проще. Министерство транспорта подготовило поправки, которые разрешат брать на борт детское питание в любых емкостях без ограничения в 100 мл. Необходимый приказ уже подписан в ведомстве и сейчас находится на стадии межведомственного согласования. Поводом для разработки новых правил стал инцидент в аэропорту Иркутска. Там женщине с годовалым ребенком запретили проносить детское питание на борт в объемах, превышающих нормы в 100 мл.
0: Россия.
1: Главы Крыма и Севастополя доложили президенту о ситуации с топливом на полуострове. 92-й и 95-й бензин отпускают с ограничением 20 литров в одни руки, заправка в канистры запрещена. На двух крупнейших сетях АЗС Крыма АИ-95 продают по талонам. Аналогичные меры временно действуют в Севастополе. В полном объеме обеспечены машины коммунального и социального транспорта и экстренных служб. Расширяется список продукции из Армении, запрещенной к ввозу в Россию. С 3 июня под ограничение Россельхознадзора попадают семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Ранее запрет коснулся ввоза томатов, огурцов, перца, зелени, клубники, а также вишни, абрикосов, персиков и винограда из Армении. Причиной ведомства назвало случаи нарушения фитосанитарных норм. Также со 2 июня Россельхознадзор приостановил ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции. Дальнобойщики из СНГ и Грузии смогут находиться в России вдвое дольше. С 30 июня профессиональным водителям-иностранцам увеличивают срок пребывания в России до 180 суток в течение календарного года. Чтобы воспользоваться новым правилом, профессиональным водителям, занятым в международных грузовых и пассажирских перевозках, нужно заранее подавать электронную заявку на въезд в Россию. Новшество призвано упростить работу международных перевозчиков и сократить издержки транспортных компаний. Электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности стали реже попадать в ДТП. Количество аварий с их участием за год сократилось на 26%. При этом сами ДТП стали более опасными. Число погибших выросло на те же 26%. До 68 человек. Это следует из отчета научного центра безопасности дорожного движения. Как замечает издание «Известия», основная угроза исходит от личных, а не от арендных устройств. При этом в подавляющем большинстве случаев погибают сами водители электросамокатов.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
3: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
2: Обслуживаться у вас можно?
3: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
4: Вечное премиальное обслуживание. «Альфа-Онли» от «Альфа-Банка». Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа Онли. АО «Альфа-банк».
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Яндекс.Директ еще больше поддерживает малый и средний бизнес. Мы увеличиваем ваш бюджет на продвижение в 2 раза и дарим бонусы от партнеров на нужды бизнеса, чтобы логистика, ИИ-технологии, налоги и онлайн-продажи были проще и растили выгоду.
7: Срок акции с 14 апреля по 30 июня 2026 года. Удвоение бюджета доступно при оплате услуг Яндекс.Директ на сумму 15 тысяч или 30 тысяч рублей. Подробнее yandex.ru/project/direct/вперед. 0+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: Детская сберкарта вызывает... улыбки. Еще бы, ведь это новый дизайн с героями любимых мультфильмов. Простоквашино, ну погоди, и приключения Пети и Волка. А еще кэшбэк 30% на фастфуд. Успейте оформить карту для детей с 6 лет. Акция «Оформи первую основную дебетовую карту Мирсберкарта с тарифом детский, совершай покупки в категории фастфуд и получи 30% бонусами спасибо» действует с 30 мая по 31 июля 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+. По лицензии ООО «Союз мультфильм».
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
12: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения мою самую любимую, дорогую и неповторимую мамочку, Громову Наталью Алексеевну. Мамочка, спасибо тебе за твою бесконечную заботу, тепло рук и мудрость. Ты мое главное вдохновение. Пожалуйста, будь самой счастливой и здоровой. Очень тебя люблю. И пусть для тебя прозвучит песня Светланы Лазаревой «Мама». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому человеку Александру Погорелову. И поставьте, пожалуйста, для него песню Ирины Дубцовой «Я тоже его люблю».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, уважаемое Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Ирину Ваулину и пожелать ей семейного благополучия, здоровья, мирного неба, достатка и исполнения желаний. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Александра Громжана и Людмилы Соколовой. Это было красиво. Благодарю.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Передайте, пожалуйста, привет для моей близкой подруги. Самого доброго, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать своему брату привет, который служил в армии 2 года. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Здравствуйте, дорогое радио. Я хочу поздравить свою любимую тещу Фоменко Татьяну Николаевну. И включили ей песню Надежды Кадышевой «Шарахарика». Любимый зять тебя любит. Спасибо, дорогое радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Ярославская область, Пошехонский район, село Белое. Кобелеву Ивану Григорьевичу. Дорогой наш человек, вся семья поздравляет тебя с юбилейным днем рождения. От души желаем здоровья, очень крепкого здоровья. Любим, ценим, обнимаем. Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, для меня и моего мужа нашу любимую песню Леонида Агутина «Большое небо». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу заказать песню для себя. Дима Билана «Про белые розы». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогой. Хочу передать привет Елене К. Пусть у нее все будет хорошо. Спасибо, дорогой. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Уважаемое Дорожное радио, хочу поздравить мою племянницу Алену с днем рождения. Пожелать ей здоровья, счастья, благополучия, успех. Встретить любимого человека. И прошу поставить для нее песню «Шамана, ты моя». Удачи тебе, моя родная!

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своему папе, который трудится на даче. И хочу заказать для него песню «Високосный год. Тихий огонек». Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящий.

0: еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
1: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
2: Здравствуй, дорогое Дорожное радио. Хочу поздравить своего сына с окончанием учебного года и с началом летних каникул. Дорогой мой сыночек, Егорка, я тебя очень сильно люблю. Пусть будут все твои самые-самые заветные желания. Целую, обнимаю, твоя мамуля.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Я для хорошего своего человека, Пашина Владимира Фатеевича, хочу песню. Дорожное радио. Спасибо, что вы есть.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о законодательных новинках этого лета. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Начнем с пьяных водителей. На этой неделе вступает в силу закон, упрощающий их оформление инспектором ГАИ. В акте об освидетельствовании или постановлении по делу об административном правонарушении теперь будут ставить отметку об отстранении водителя от управления автомобилем или о задержании транспортного средства. Ранее для этого требовались отдельные бумаги. Для водителя это означает лишь ускорение самой процедуры оформления, а сотрудники госавтоинспекции сэкономят много рабочих часов. Теперь по поводу парковки. Имеется в виду процедура оплаты. В условиях ограничения интернета появилась довольно неприятная проблема. Водитель пытается заплатить, а в ответ получает отказ системы, а в дальнейшем штраф. Обжалование практически не помогает. Так что новый закон будет очень кстати. Речь о введении постоплаты. Минтранс уже подготовил соответствующие поправки в закон об организации дорожного движения. До этого в правительстве поддержали идею установить единый срок постоплаты – 24 часа после завершения парковки. Ожидается, что нововведение снизит число необоснованных штрафов и повысит платежную дисциплину. Ну и напоследок. Сейчас продолжается очередная публичная проверка справочников стоимости запчастей и норма часа работ от Российского союза автостраховщиков. Эти списки используют для расчета стоимости ремонта автомобилей и денежных выплат по ОСАГО. Обновление происходит каждые 3 месяца, чтобы хоть как-то угнаться за растущими ценами. Проверка завершается 19 июня. И, кстати, до этого момента участники рынка могут направить свои замечания и предложения РСА. Их обещают учесть при доработке документа. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио.
1: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Требования к подающим на гражданство Российской Федерации изменились. Иностранцы, желающие получить российский паспорт при подаче заявления на гражданство, будут обязаны предоставлять справку об отсутствии судимости. Если судимость есть, документ должен будет содержать информацию о совершенных преступлениях. Новые требования до начала 2028 года не коснутся граждан Украины, а также тех иностранцев, которые постоянно жили на территории России.
0: Россия.
1: Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность. Агентство РБК приводит мнение Национального автомобильного союза, согласно которому нововведение коснется лишь единичных случаев, когда ввозить машину оказывается экономически невыгодно и владелец просто не выходит. На связь. Российские фехтовальщики вновь будут выступать на международных соревнованиях с гимном и под флагом России. Начиная с чемпионата мира в Гонконге, наши спортсмены получили право на демонстрацию национальной символики. Это касается личных и командных турниров, не только для юниорских, но и взрослых команд. Соответствующее решение приняла Международная федерация фехтования. Переговорный процесс по Украине находится на паузе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он сослался на детали речи Владимира Путина, сказанные во время визита российского лидера в Астану. При этом чиновник подчеркнул, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам, а контакты с США по имеющимся каналам продолжаются на постоянной основе.
0: Транспорт.
1: Между тем, пользователей каршеринга в России планируют проверять по биометрии. К будущему году власти страны хотят внедрить систему верификации личности и водительских прав через единую биометрическую систему. Это означает, что для аренды автомобиля в новом сервисе не придется каждый раз фотографировать документы или делать селфи. Система сама сверит данные с водительским удостоверением и подтвердит личность. Также биометрическая верификация будет действовать и в сервисах проката электросамокатов.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание «Альфа-Онли» от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. «Альфа-Онли». АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио.

дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история.

счастливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, реши.

0: Дорожное радио.
1: Нет, жизнь не только

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Вечное премиальное обслуживание. Альфа-Онли от Альфа-Банка. Получите премиальный статус и безупречный сервис навсегда. Альфа-Онли. АО «Альфа-Банк».
0: Дорожное радио представляет.
2: Не пропустите новое захватывающее киноприключение «Космическая Машка». История для всей семьи о похождениях одной очень любопытной девочки. Татьяна Догилева, Михаил Тройник и Константин Плотников в трогательном фильме «Космическая Машка». В кино с 4 июня. 12+.
0: Дорожное радио.

на потолке. Как же ты заводишь меня, я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова, где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты, стоп. Я отключу телефон.

место, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена. Что тут говорить?

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио представляет 24 часа в сутки. Только любимая музыка.

молода, красива. Так скажи, зачем ты ко мне ходил?

Водитель, помни, движение ночью требует особого внимания. Устал? Отдохни.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд начал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Размер новой меры соцподдержки – это разница между налогом, который работодатель удержал из зарплаты родителей по ставке 13%, и тем же налогом, но пересчитанным по льготной ставке в 6%. Семье, по сути, вернут 7% от уплаченного за год НДФЛ. Выплату одобрят не только родителям, но также усыновителям, опекунам и попечителям, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превышал полуторного прожиточного минимума в регионе. Кофе и цикорий начали маркировать честным знаком. Производители и импортеры обязаны наносить на упаковку специальный цифровой код. Покупатели, в свою очередь, могут сканировать этот код через приложение и получать полную информацию о товаре, в частности, кто произвел или ввез продукт, каков срок годности напитка и так далее. Старые запасы кофе и цикория разрешено продавать без маркировки до истечения срока годности продуктов. В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Ранее компании могли ввести товары, продать их, а налоги заплатить позже. С 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, до того как фуры пересекут границу, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке и внести аванс по НДС и акцизам. Отсрочка по такому обеспечительному платежу сделана для импорта из Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Вирус Эбола, распространяющийся в Африке, не обладает пандемическим потенциалом. Такое сообщение сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, инфекция не передается воздушно-капельным путем. При этом на самом африканском континенте угроза дальнейшего распространения лихорадки существует. МЧС вводит строгие правила парковки для электромобилей и гибридов. Их нельзя будет оставлять в подземных паркингах, если те не оборудованы системой пожаротушения, огнестойкими перегородками и так далее. Также места для электротранспорта на парковках должны будут размещаться группами, не более 10 машин в каждой. При этом, по данным газеты «Известия», новые требования распространяются на проектируемые и строящиеся здания, а также на существующие, но только если в них планируется капитальный ремонт, реконструкция или смена функционального назначения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: новости.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное. Дорожное.
1: Вместе в пути.
0: Дорожное радио.
2: У каждого есть огонек, он сердце согревает. Туманы тьму ночных дорог собою освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Социальный фонд начал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для родителей с двумя и более детьми. Размер новой меры соцподдержки – это разница между налогом, который работодатель удержал из зарплаты родителей по ставке 13%, и тем же налогом, но пересчитанным по льготной ставке в 6%. Семье, по сути, вернут 7% от уплаченного за год НДФЛ. Выплату одобрят не только родителям, но также усыновителям, опекунам и попечителям, если доход на одного члена семьи в прошлом году не превышал полуторного прожиточного минимума в регионе. Кофе и цикорий начали маркировать честным знаком. Производители и импортеры обязаны наносить на упаковку специальный цифровой код. Покупатели, в свою очередь, могут сканировать этот код через приложение и получать полную информацию о товаре, в частности, кто произвел или ввез продукт, каков срок годности напитка и так далее. Старые запасы кофе и цикория разрешено продавать без маркировки до истечения срока годности продуктов. В России начала действовать национальная система подтверждения ожидания товаров, сокращенно СПОТ. Ранее компании могли ввести товары, продать их, а налоги заплатить позже. С 1 июня при ввозе грузов автомобильным транспортом из стран Евразийского экономического союза импортеры должны заранее, до того как фуры пересекут границу, уведомить налоговую службу о предстоящей поставке и внести аванс по НДС и акцизам. Отсрочка по такому обеспечительному платежу сделана для импорта из Армении, Казахстана, Киргизии и Белоруссии. Вирус Эбола, распространяющийся в Африке, не обладает пандемическим потенциалом. Такое сообщение сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, инфекция не передается воздушно-капельным путем. При этом на самом африканском континенте угроза дальнейшего распространения лихорадки существует. МЧС вводит строгие правила парковки для электромобилей и гибридов. Их нельзя будет оставлять в подземных паркингах, если те не оборудованы системой пожаротушения, огнестойкими перегородками и так далее. Также места для электротранспорта на парковках должны будут размещаться группами, не более 10 машин в каждой. При этом, по данным газеты «Известия», новые требования распространяются на проектируемые и строящиеся здания, а также на существующие, но только если у них планируется капитальный ремонт, реконструкция или смена функционального назначения.
0: Новости на Дорожном радио.

0: вся с тобой.
1: Дорожное радио.
2: Если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

найдете, то вам ее не потерять. И если вы не живете, то вам и не, то вам и не, то вам и не умирать, не умирать.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске поговорим о законодательных новинках этого лета. С вами Владимир Лебедев. Поехали! Начнем с пьяных водителей. На этой неделе вступает в силу закон, упрощающий их оформление инспектором ГАИ. В акте об освидетельствовании или постановлении по делу об административном правонарушении теперь будут ставить отметку об отстранении водителя от управления автомобилем или о задержании транспортного средства. Ранее для этого требовались отдельные бумаги. Для водителя это означает лишь ускорение самой процедуры оформления, а сотрудники госавтоинспекции сэкономят много рабочих часов. Теперь по поводу парковки. Имеется в виду процедура оплаты. В условиях ограничения интернета появилась довольно неприятная проблема. Водитель пытается заплатить, а в ответ получает отказ системы, а в дальнейшем штраф. Обжалование практически не помогает. Так что новый закон будет очень кстати. Речь о введении постоплаты. Минтранс уже подготовил соответствующие поправки в закон об организации дорожного движения. До этого в правительстве поддержали идею установить единый срок постоплаты – 24 часа после завершения парковки. Ожидается, что нововведение снизит число необоснованных штрафов и повысит платежную дисциплину. Ну и напоследок. Сейчас продолжается очередная публичная проверка справочников стоимости запчастей и норма часа работ от Российского союза автостраховщиков. Эти списки используют для расчета стоимости ремонта автомобилей и денежных выплат по ОСАГО. Обновление происходит каждые 3 месяца, чтобы хоть как-то угнаться за растущими ценами. Проверка завершается 19 июня. И, кстати, до этого момента участники рынка могут направить свои замечания и предложения РСА. Их обещают учесть при доработке документа. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

из шести. Угадаем с тобой, самому мне не надо наши.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Расширяется список продукции из Армении, запрещенной к ввозу в Россию. С 3 июня под ограничение Россельхознадзора попадают семечковые культуры, баклажаны, картофель и сухофрукты. Ранее запрет коснулся ввоза томатов, огурцов, перца, зелени, клубники, а также вишни, абрикосов, персиков и винограда из Армении. Причиной ведомства назвало случаи нарушения фитосанитарных норм. Также со 2 июня Россельхознадзор приостановил ветеринарную сертификацию живой рыбы и рыбной продукции. Из 30 армянских предприятий допуск получили только 2.
0: Россия.
1: Между тем, просроченные продукты в России смогут получить вторую жизнь. После изъятия такие товары разрешено направлять на переработку, на изготовление кормов для животных, удобрений, биогаза или твердого топлива. При этом экспертизу проводить не потребуется. Это следует из правительственного постановления. Редкое событие произошло в ленинградском зоопарке. У пары манулов родились сразу 4 котенка. В администрации зоосада назвали это событие важным достижением, поскольку получить потомство от этих редких и скрытных хищников семейства кошачьих в неволе удается нечасто. Пол новорожденных манулов пока неизвестен. Это первые детеныши молодой самки по имени Пепе, поэтому сотрудники ленинградского зоопарка стараются не беспокоить пушистое семейство. Напомню, что манулы – это дикие коты, занесенные в Красную книгу России. Импортерам и перевозчикам нужно будет вдвое быстрее ввозить в страну оставленные на таможне автомобили. С 22 июня срок публикации сведений о невостребованном транспорте на сайте Федеральной таможенной службы сократится вдвое, с 60 до 30 дней. Если по истечении этого срока владелец не объявляется, автомобиль через суд обращают в федеральную собственность. Агентство РБК приводит мнение Национального автомобильного союза, согласно которому нововведение коснется лишь единичных случаев, когда ввозить машину оказывается экономически невыгодно и владелец просто не выходит на связь.
0: Транспорт.
1: Единый электронный билет для пригородного транспорта появится в России. С одним цифровым документом можно будет сесть в электричку, а затем пересесть на автобус, не покупая отдельно билеты на каждый вид транспорта. Срок запуска единого билета пока не называется, однако работа над ним уже идет в Министерстве транспорта в рамках концепции развития пригородных перевозок до 2035 года.
0: Новости на Дорожном радио.